0: все скажет музыка.
1: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам.

1 августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 35 до 36 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

1 августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 35 до 36 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: У одной из серий культового сериала «Секс в великом городе» Кэрри Брэдшоу сказала: «Незамужней женщине часом не так просто исти по житті, тому необходимо осторожно ставиться до выбору туфлёв, бо яны допомагают нам полепшить гэты нелегкий шлях». Прихильникам сериала вядома велизарная любовь уголовной героини до дорогих туфлёв, у тым лику и от Манола Бланик. Гэты сериал принес дизайнеру славу, хотя и до его компания уже мела великую популярность. Историю вядомого бренда расскажу у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Все началось у 70-х годах, когда Манола Бланик переехал у Лондон по запрошению уладальника одной маленькой крамы. Про 3 года дизайнер начал сварать эскизы жаночего одения и обутку, а так само писал невеликие артикулы для часописа Vogue. Тогда он и познакомился с главным редактором часописа Дианой Вриланд, которая увидела его эскизы и пораила молодому человеку не гублять час и заняться дизайном обутку. 27-годовый Манола с энтузиазмом так и сделал и зрозумел, что знайшоў сваё прызначэнне.
0: Мода на мове.
1: На протягу своей карьеры Манола Бланик вырос до статусу одного из наибольш уплывовых дизайнеров обутку у свете и уваходит у лик наибольш запотрабованных брендов. Его туфли уникальные и яркие, упрыгоженные брошами, стразами, покорили шмат ликих вядомых жаншин. Сярод его прихильниц были Николь Кидман, Наоми Кэмпбелл, Виктория Бекхэм, Дженнифер Лопес, Бейонсе, Риана. Так само туфли Манола Бланик были названы 5-й зоркой сериала «Секс в великом городе» после 4 головных героинь. Что казалось, коли нават пропанову руки и сердца Кэрри Брэдшоу зрабили не у выгляде кольца, а у выгляде синих атласных туфляў от Манола Бланик. И на протягу многих 10-годдзяў обуток от знакамітага дизайнера застается у моде, не страшивая своей каштоўнасці и захапляя свет. До всего іншага туфли еще и вельми зручные. У их жанчына отшивая себе королевой. И на проконцы не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными. И при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: Первого августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 35 до 36 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Все мы в детстве смотрели фильмы о будущем, и каждый обращал внимание на летающие машины, которые были мечтой каждого мальчишки. А порой и не только мальчишки. Технологический процесс не стоит на месте, и на горизонте уже замаячила новая эра, обещающая не только автомобили, но и общественный транспорт. Первыми в эту стезю пришли ученые из Дубая и представили свою разработку – летающее такси. Эти устройства представляют собой электрифицированные аппараты, которые смогут подниматься и приземляться практически в любом месте. Они созданы для того, чтобы преодолеть расстояние между районами города, избегая привычных наземных пробок. Вдобавок, такие машины обычно обладают высокой маневренностью и бесшумными двигателями, что делает путешествие максимально комфортным.
0: Техно-джунгли.
1: Разработчики уверены, что летающие такси решат множество проблем, связанных с традиционным транспортом. По прогнозам, они способны не только сократить время в пути до нескольких минут, но и значительно уменьшить загрязнение воздуха. На данный момент тестовые полеты уже проходят в некоторых мегаполисах. Можно только представить, как будет выглядеть город будущего, где мы пересаживаемся на небесные маршрутки вместо обычных автомобилей. Конечно, цена на такие услуги будет варьироваться, но с ростом конкуренции можно ожидать, что со временем летающее такси станет доступнее для широких масс. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Гомеле. 8 часов.
1: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включай радио Гомель ФМ.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Электроника EM02 или «Ну погоди», наверное, одна из самых популярных электронных игр в Советском Союзе. Если полазить по тематическим форумам, складывается четкое ощущение – в «Ну погоди» играли все. Начиная от школьников на переменах и заканчивая рабочими на заводах. Правда, заполучить подобный девайс, особенно в первое время после релиза, получалось далеко не у всех. При том, что объем производства «Ну погоди» только в 1985 году составил 400 тысяч экземпляров, и за каждую игру просили от 20 до 25 рублей. Разнообразные версии электроник производились по всему Союзу, от Евпатории до Калуги. Интересно, что не обошли стороной и заводы в Беларуси. Выпуск игрушек освоили витебский Эвистор и пинский Камертон. Находились даже экспортные варианты с надписями на английском языке. Как и во многих случаях с другой техникой, электроника ИМ-02 стала советским ответом на аналогичные устройства из других стран. Конкретно в этом случае на игровые приставки от японской Nintendo.
0: Олдскулы свело.
2: Геймплей у всех версий, кроме гоночного автослалома, был одинаков. Пользователю нужно ловить предметы, падающие с четырех полок. В «Ну погоди» этими предметами стали яйца, а ловящим их персонажем — волк. В активе было аж два уровня сложности — игра А, игра Б, а также имелась функция отображения часов с соответствующей клавишей «Время». Наконец, устройство могло выступать в качестве будильника, небывалая по тем временам многозадачность. Все варианты игр объединяло одно. Была легенда, что набравшему 1000 очков покажут мультфильм. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400. Первого августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 35 до 36 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Гомеле 9 часов.
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
2: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Музыка твоей

0: Твоя реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Первого августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 35 до 36 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Гомеле. 10 часов. Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне посетил предприятие «Савушкин продукт». Главе государства рассказали о масштабировании опыта самого предприятия.
5: Я вижу, вы сидите все в Бресте. В Орше ты все сделал, то, что планировал тогда?
6: Нет, сейчас мы делаем второй этап реконструкции, увеличиваем.
5: То есть еще не закончено?
6: Да, сейчас 24.
7: Линию сыра на 60 тонн, увеличиваем мощность на 60 тонн, и 400 тонн будем 1000
5: тонн. Понятно, но сырье опять ты берешь...
6: Будем работать
5: с хозяйством.
6: В Орше, да. Сырья не хватает, будем заводить со стороны. Сегодня к нам просятся сегодня в компанию поставлять не только Брестскую область. Просятся, по сути дела, все области.
5: Ну, так и надо брать.
6: Мы с ними работаем.
5: Если это эффективность выше, надо брать.
6: Они получают...
5: Я что имею в виду, чтобы губернаторы не мешали там, пусть они на стол положат. Разумное предложение, чтобы было выгодно государству,
6: да,
5: крестьянам и им. Поэтому посмотри, чтобы не было. Пускай подтягиваются бабушкины кринки там и другие. Надо, чтобы они подтягивались до этого уровня, они будут иметь такие же.
8: Молочные горки по темпам обгоняют.
5: Обгоняют? Ну хорошо, радоваться надо.
8: 154.
5: В Полоцке ты только приступил.
6: То есть покажем, если можно, покажем как раз даже с фотографиями работы.
5: Но имею в виду, ноги должны быть. Я губернатор в этом пользу. Ноги – это сырье. Обид здесь никаких быть не должно. Я же государственный человек.
6: Мы тоже государственные.
9: Можно сравнить самолет, да? Когда объявляют, что делать, говорят сначала маску взрослому, потом ребенку. Мы сейчас приводим в порядок предприятие, чтобы появилась тяга. А когда появится тяга, можно спокойно заниматься. Мы уже занимаемся, уже изучаем.
5: Делайте, как вы считаете нужным, только чтобы эта тяга не длинная была.
9: Мы уже в первом квартале рассчитываем...
7: Даже, может, к концу года первая продукция.
5: Я протягивал.
9: А сразу завод? Мы туда переносим?
7: Да. Естественно. Мы сегодня уже занимаемся. Мы просто сейчас делаем...
5: Да, сегодня надо навести порядок, заставить работать, чтобы ты увидел, с кем работать.
4: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Швейцарии с национальным праздником – Днем основания Конфедерации. Глава государства отметил, что белорусов и швейцарцев, кроме личных связей, объединяют толерантность и стремление к решению всех вопросов мирными средствами. Белорусский лидер выразил уверенность, что совместными усилиями стороны способны внести важный вклад в обеспечение мира, построение устойчивого и более справедливого глобального миропорядка. В регионе установилась жаркая погода. Госавтоинспекция призывает автомобилистов воздержаться от поездок при плохом самочувствии или признаках утомления. Категорически запрещено оставлять детей одних в автомобиле даже на короткое время. Водителям рекомендуют перед включением кондиционера проветрить салон, следить за водным балансом и

0: love you, baby.
1: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
5: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный. Выгодный трейд-ин. Сток Авто. Город Гомель. Междугороднее 22.
6: Клич Полесся запрошая на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесся. Махшимость докрануться до спадшины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавишах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавишах 15 жнивня.
7: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Своя реклама.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
0: Реклама на радио Гомель FM.
5: Телефон 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgi-gomel.by.
2: Первого августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 35 до 36 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Холодильник без дверей, полок и отделений. Именно так выглядит инновационная разработка российского дизайнера Юрия Дмитриева под названием «Биоробот-рефрижератор». Это не просто бытовая техника, а настоящий прорыв, способный изменить наше представление о хранении продуктов. В основе концепции специальный биополимерный гель, который заполняет всю емкость холодильника. Он бережно удерживает продукты на месте и самостоятельно генерирует холод для поддержания оптимальной температуры. Поэтому электропитание требуется лишь для работы контрольной панели.
1: Техно-джунгли.
2: У новинки множество преимуществ. Во-первых, она очень экономична. Электричество нужно только для панели управления. Во-вторых, безопасно, гель не имеет запаха, не токсичен и абсолютно безвреден для человека. В-третьих, биохолодильник экономит пространство. Благодаря компактному дизайну его можно разместить где угодно – на стене, под столешницей или даже на потолке. Пользоваться таким холодильником удобно, продукты просто погружаются в гель и легко извлекаются. Не нужно искать их на полках или переставлять контейнеры. Технология пригодится в экстремальных условиях, в экспедициях или на удаленных станциях, где критически важна энергоэффективность. Если технология докажет свою надежность, она может стать стандартом будущего, меняя не только то, как мы храним еду, но и где. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.
3: Музыка твоей страны.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Не хлебом одним живет человек. Коли душа хоче докрануться до пригожого, можете смело накеровываться у картинную галерею Гавриила Харитоновича Ващенки. Гэты утульный двухповерховый особняк с маляўнішым двором знаходится у самым сердце Гомеля. Штогод у галереи проводится свыше 30 выстав, а так само разностайные культурно-массовые мероприемства. У будинку есть лекційная зала с мультимедийным обсталяванием. Тут проводятся лекции, ушанаванні и встречи с мастаками. Працует недельная мастацкая студия для детей молодшего узросту. Особливостью галереи является разнобаковость ее выстав и мероприемств. Вельми часто у одной зале можно познакомиться с творчеством классичного живописца, а у іншой опынуться у атмосферы хендмейд. А у вечера того же дня галерея станет пляцовкой для выступления талиновитого вокалиста. Тому каждый обовязково знойде тут нечто цікавое менавіта для себе.
1: Легкое подороже.
2: У галереи працует так само постоянная экспозиция, якая рассказывает про життё и творчесть одного из самых ведомых белорусских живописцев, профессора и академика живопису народного мастака Беларуси Гавриила Ващенки. Полотны майстра находятся у коллекциях каля 30 найбуйнейших музеев свету. У Гомеля представлены самый великий сбор его монументальных работ. Многие из них присвечены родному Полесью. 50 полотнов Ващенки у 2002 году стали основой фонду галереи. Зараз тут принимают наведывальников с 10 до 19 годин, без обеда и выходных. Особливые категории громадян могут познакомиться с выставами бесплатно. Дознаться про это больше подробязно можно на официальном сайте установы. А добраться до галереи нескладано. Можно идти пешу от вокзала по проспекте Ленина, затем звернуть на улицу Карповича и рухаться до дома номер 4. Усім легкого подорожжа.
1: Легкое подорожжа.

0: Реклама на радио.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
0: Опронайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готовь из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Шитай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Второе Всебелорусское народное собрание прошло 18 и 19 мая 2001 года под лозунгом «За сильную и процветающую Беларусь». В нем приняли участие 2500 делегатов со всей страны, по 350 человек от каждой области и 400 от Минска. Были подведены итоги предыдущей пятилетки. Удалось достичь и даже перевыполнить намеченные в октябре 1996 года планы. ВВП увеличился на 36%, экспорт вырос с 5 до 8 миллиардов, жилье строилось, сельское хозяйство развивалась. Инфляция больше не галопировала, а дефицит государственного бюджета сокращался. Также собрание наметило приоритеты социально-экономического развития на 2001-2005 годы. Ими стали продовольственная безопасность, экспорт, жилье, инновации и инвестиции. С докладом, одноименным лозунгу форума, выступил глава государства. В своем выступлении он обозначил главный итог прошедшей пятилетки. Беларусь состоялась как независимое и самостоятельное государство. Мы избрали путь эволюционных преобразований, и он себя оправдал, подчеркнул белорусский лидер.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.

0: Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне посетил предприятие «Савушкин продукт». Главе государства рассказали о масштабировании опыта предприятия, а также глава государства рассказал, почему решил поменять формат церемонии вручения государственных наград.
4: Сегодняшняя церемония вручения государственных наград, ее можно назвать уникальной и по-настоящему народной. Я впервые такого уровня государственную награду вручаю не во Дворце независимости, а в трудовом коллективе. Но я не ожидал, что такая будет жара, но если очень жарко, то не я виноват, а губернатор Петр Александрович Пархомчик, который просил: «Дайте мне солнце». Ну, на тебе солнце, вот я 2 дня в Брестской области, жарко. Сейчас уже просит, чтобы прохладнее было. Я говорю: подожди, я еще не созвонился. Одна из крупнейших молочных компаний не только Брестщины, но и всей нашей страны, «Савушкин продукт», удостоена ордена трудовой славы. Редкий случай. А 4 ее лучших сотрудника медали за трудовые заслуги. Эти награды – признание заслуг каждого из 50 тысяч тружеников всех ваших производственных компаний, сельскохозяйственных предприятий, филиалов, торговых домов. От Бреста до Москвы, Алматы и даже географически далекого китайского Даляна. Во многом благодаря вам натуральные, полезные, вкусные белорусские молоко, сыры, масло, йогурты, мороженое любят взрослые дети десятков стран мира. И все то, что мы производим в Беларуси, прежде всего вы, этого мало. Спрос колоссальный. Он будет расти, потому что растет население планеты. По другим причинам продуктов мало получают, продовольствия меньше. Поэтому спрос будет только увеличиваться. Я об этом скажу. А Беларуси идет слава, как о стране зеленых лесов, голубых озер, бескрайних зерновых, картофельных, льняных, рапсовых, гречишных полей и молочных рек. Все это национальное богатство создано руками наших трудолюбивых людей, ну, примерно таких, как вы. После масштабной модернизации производственная площадка здесь, в Березе, стала крупнейшей в стране по выпуску сыров. Вы также активно растете в других регионах, и что очень отрадно, и я благодарен вам за это, Орше, Полоцке. Мы будем вас поддерживать и помогать.
3: К новостям нашего региона. Руководители силовых ведомств Гомельщины встретились на чемпионате по компакт-спортингу БФСО «Динамо». В соревнованиях вне конкурсной программы приняли участие председатель облсполкома Иван Крупко, помощник президента инспектор по Гомельской области Юрий Болеватый. По итогам соревнований победителям вручили заслуженные награды. Первое место занял командир войсковой части 55-25 Владимир Голубев. Второе – у начальника УВД Гомельского облсполкома Александра Шастайла. Третье – у начальника Гомельской таможни Андрея Мисюченко. Сегодня отмечается День белорусских студенческих отрядов. Участники студотрядовского движения трудятся на строительных площадках, полях, оздоровительных лагерях и на предприятиях. В Гомельской областной организации БРСМ подчеркивают, что студотряды – это школа жизни, где формируются профессиональные навыки, характер и крепкие товарищеские связи. Представители областного штаба студотрядов отмечают высокую результативность третьего трудового семестра и подчеркивают роль молодежи как главной движущей силы региона. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.

0: Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи – так называлось объединение молодых людей с одинаковыми интересами и целями. Оно было создано в 1918 году по инициативе Ленина и стало одной из самых весомых организаций в Советском Союзе. Комсомол был строго иерархической организацией. Он состоял из множества различных отраслей и структур, от местных отделений до Центрального комитета. Деятельность ВЛКСМ была направлена на духовное и физическое развитие молодежи. Главная цель – вовлечение подрастающего поколения в активную политическую и общественную деятельность, пропаганда коммунистических идей и привлечение молодежи к строительству социализма.
0: Олдскулы свело.
2: В ряды комсомольцев принимали парней и девушек от 14 до 28 лет. До этого они должны были побывать в рядах октябрят с 7 до 9 и пионеров с 9 до 14. Кандидатуру каждого пионера рассматривали в индивидуальном порядке. В идеале он должен был предоставить рекомендации опытных комсомольцев или членов партии. Заявления принимали в школьной комсомольской организации, а затем ребятам предстояло пройти собеседование с комсоргом, достойно пересказать значимые места из устава ВЛКСМ, ответить на вопросы о комсомоле и партии, перечислить важные даты, а также ордена, которые когда-либо получала организация. Сейчас комсомол является темой для исследований и дискуссий. Хоть эта организация и перестала существовать в 1991 году, но ее влияние на общество и культуру продолжает оставаться значительным. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Своя реклама.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. Дёке Запад. Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: Первого августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 35 до 36 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Представьте себе, обычная муха, но ее мозг теперь живет в мире цифровых технологий. Ученые совершили невероятное. Они не просто создали нейронную сеть, обученную на поведении мух, а воссоздали поканальную копию настоящего мозга насекомого. Теперь муха в матрице. Виртуальный мир посылает сигналы в ее цифровой мозг, и нейроны начинают работать словно в живом организме. Импульсы пробегают по виртуальным нейронам, а виртуальное тело мухи начинает двигаться.
0: Техно-джунгли.
1: Этот революционный проект, получивший название Ion Systems, открывает невероятные перспективы. Следующим шагом станет оцифровка мозга мыши, затем и человеческого мозга. Кто знает, возможно, в будущем мы сможем не только понимать, как работает мозг, но и воссоздавать его в цифровом формате. Вашим гидом в техно-джунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Гомели полдень.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне посетил предприятие «Савушкин продукт». Глава государства рассказал о развитии молочной отрасли.
5: Сейчас в это сложно поверить, но в начале тысячелетия Беларусь ежегодно производила чуть больше 2,5 миллиона тонн молока при среднегодовом удое от коровы около 2000 килограмм. 2154 килограмма, если точно. 2000. Ну, как сейчас от хорошей козы. Правда, с учетом личных подворий, молока было побольше. Чуть больше 4 миллионов тонн. Хватало только-только, чтобы прокормить себя. Какой там экспорт? Но в стремлении к результату и тогда, и сейчас мы смогли проявить знаменитое белорусское терпение, упорство, рачительность. Каждый рубль считали, каждый литр сырья берегли. Ну и то, что мы сегодня имеем, все получилось, это заслуга опять же ваша. Уже через год, в 2004 году, преодолели рубеж в 5 миллионов тонн молока. Тогда чуть больше 4 было. В 23-м 8 миллионов тонн, а в 25-м 9 миллионов тонн производства. То есть производим сейчас практически тонну на каждого жителя нашей страны. Такое было бы невозможно без повышения продуктивности. В 6-м году надоели 4000 килограммов от коровы. В 25-м 6500. Думаю, в этом будет еще больше. Брещина должна выйти. Вот Александр мне так говорит, 8,5-9, ну я скажу, от 8,5 до 9 тысяч килограмм на корову. Сегодня в стране 2700, даже чуть больше, молочно-товарных комплексов. Это не те фермы, которые были в советские времена. Это комплексы. Но процент высокотехнологичных у нас комплексов вырос до 63%. И там производится уже почти 85% молока, всего белорусского молока. Количество переходит в качество, и мы на этом останавливаться не должны. Наши люди и наш экспорт должен быть высокотехнологичным, качественным, ну и, естественно, эффективным. Если в 5-м хорошем результатом считался в 2005 году экспорт сельхозпродукции 1,4 миллиарда, то в 2025 мы поставляли в 117 стран и получили более 10 миллиардов долларов выручки. Если точно, 10 миллиардов 100 миллионов. Из них 4 миллиарда за молоко. Переработали, продали более 5,5 миллиона тонн. Недаром Беларусь – десятки мировых молочных экспортеров. С небольшой экономикой, как ученые говорят. Но надо больше. Несмотря на жесточайшую конкуренцию, спрос на продукты питания огромен. Этот потенциал нельзя упустить. И мы, инвестируя в те или иные направления, молоку уделяем серьезное внимание.
4: Знай наших на международном турнире мемориале Газанфера Белегей Хасена Гимиджи в Турции борец греко-римского стиля Павел Глинчук завоевал золото. В финале белорус одолел азербайджанца Серхана Мамедова. Схватка завершилась со счетом 1-1, а победа была присуждена спортсмену по правилу первого результативного действия. Еще один представитель сборной Илья Валевский занял 4-е место. В поединке за бронзу он уступил иранцу Абальфайзу Файзлу Расули со счетом 1-0. На заседании Гомельского горосполкома подвели итоги социально-экономического развития города за первое полугодие. Областной центр выполнил большинство прогнозных показателей. Отмечен рост среднемесячной зарплаты, достигнут результаты во внешней торговле, жилищном строительстве и в секторе туризма. Городской бюджет за 6 месяцев исполнен по всем позициям, сохранил социальную направленность, а председатель горосполкома Руслан Пархамович призвал всех к активной и продуктивной работе. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
0: Новости искусственного интеллекта.

0: Твоя реклама. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход – ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодно. Выгодный трейд-ин. Сток Авто. Город Гомель. Междугороднее 22.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Первого августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 35 до 36 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: нас рекламируются все.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
3: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире службы информации телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне посетил предприятие «Савушкин продукт». Глава государства обратился к людям, чей труд – основа успеха.
4: Дорогие друзья, сегодня я с гордостью говорю, что наши достижения не вершина. Это новая точка отсчета дальнейших планов. И мы обязательно эти планы должны выполнить. В противном случае, зачем мы их составляем? Но какие бы цели мы перед собой не ставили, какие бы современные технологии и роботизированные системы не внедряли, основу любого успеха – это вы. Опять вы, человек труда. Свой вклад вносят семьи, которые поддерживают своих тружеников, воспитывают детишек так, что они мечтают продолжить трудовую династию. Мне приятно было слышать, когда руководитель вашего предприятия говорит, а к нам, говорит, и в доярки идут люди. Прекрасно. Тогда роботы не нужны, которые мы делаем для доения коров. Нам очень важно сохранить и приумножить эти колоссальные ценности. Любовь к родной земле, уважение к нелегкой крестьянской работе. И, конечно же, самое главное для нас сегодня – мирное небо над головой, потому что, к сожалению, у наших родных людей, у одних и у других, не то что уже за забором, а у нашего порога идет война. Нам надо всячески этого избежать. Сохраним это мирное небо, будем не только жить, но и процветать. Убежден, что у предприятия впереди еще немало достижений. Значит, вместе с ним будет крепнуть и Брестская область, и вся наша Беларусь. Не зря же вы первый регион. Ну, это губернатор ваш так говорит, первый регион. Вижу, и вы тоже с этим согласны. Положение обязывает быть примером для других. Я специально сюда направлял промышленника. Хоть и тут главный аграрный сектор, но промышленника. Вижу, отдача есть. Его все равно тянет в пресс-подборщики, в какие-то машины по внесению доломитовой муки, известкованию почв. И он полюбил сельское хозяйство. Я на это рассчитывал. Дай Бог не перехвалить.
3: За минувшие сутки в милицию поступило более 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. Зарегистрировано 37 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Оперативниками задержаны 3 курьера, которые работали в интересах аферистов. Наиболее распространенными способами мошенничества остаются покупка товаров в интернете и хищение с использованием соцсетей, а также фишинг, торговля на финансовых биржах и аренда жилья. Будьте бдительны. В Беларуси намолочено 4 миллиона 25 тысяч тонн зерна, убрано 46% площадей зерновых и зернобобовых культур. Такую информацию сообщили Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Заметный вклад в общий каравай внесла Гомельская область. Здесь намолотили 601 тысячу тонн зерна. В среднем по стране аграрии ежедневно убирают порядка 100 тысяч гектаров. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
5: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в
6: будущем.
7: Прямо сейчас. Парад планеты на Гомель-ФМ.
8: Пришло время послушать треки, которые сейчас находятся в топах мировых хит-парадов или завирусились в соцсетях, а значит, также весьма популярны у публики. Это программа «Парад планеты» и я, Олеся Василькова, в ближайший час предлагаю немножко окунуться в творчество абсолютно разных исполнителей всего мира. Готовы? 3, 2, 1, поехали!
7: Ты слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
8: «Moving to the Sun» — это зажигательный хаус-трек от продюсера Хьюгель и Маэля Анхель и американской певицы Ультра Нате. Трек стал настоящим мировым хитом, добравшись до третьей строчки в глобальном чарте «Шазам» и набрав уже более 1 миллиона

0: слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
1: Садрадин – победитель в номинации «Казахстанский артист года». В прошлом году стал еще и героем обложки казахстанского выпуска рейтинга Forbes, посвященного молодым и перспективным деятелям в категории шоу-бизнес. «Сагыдыш» – это его свеженькая лирическая композиция в коллаборации с певцом Бакр прямо сейчас в «Параде планеты».

0: на Кумель-ФМ.
1: Эммануэла – болгарская певица, которая начала свою музыкальную карьеру в 2006 году. Ее песни регулярно занимают верхние строчки национальных хит-парадов и завоевывают популярность благодаря яркому вокалу и харизме исполнительницы. Слушаем ее трек «Направи так».

0: слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
1: В парад планеты врывается Колумбия. Эмили Русев, молодой популярный колумбийский певец и автор песен, собирает около миллиона ежемесячных слушателей на Spotify. Его треки известны своими романтическими ритмами, один из которых «Я Уно Афэвэвэ». Предлагаю оценить новиночку.

0: слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
1: Продолжаем наше космическое путешествие, и следующая остановка в параде планеты – планета французского шика. «Маладже» от исполнителя Мувайс Диджео сейчас на верхних строчках хит-парадов страны. Если вы искали классный новый трек для сегодняшнего вечера, вы его нашли.
2: Shout out to my man, Mova Joe, because everybody here is so sick. Say my

0: Твоя реклама.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Парад планеты на Гомель-ФМ.
1: Рада представить в параде планеты Италию. Трек под названием «Tu costa fai questa sera», что в переводе «Что ты делаешь сегодня вечером?» певицы Ноэми и продюсера Вито Саламанка быстро стал популярным хитом на итальянском радио и стриминговых платформах. Песня рассказывает о любовной дилемме, когда чувства еще живы, но одновременно присутствует желание забыть прошлое отношение.

0: you.
1: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
2: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно. Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
3: Первого августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 35 до 36 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
4: Парад планеты на Гомель-ФМ.
5: Наш парад планеты долетел до Африки. Диджей Годжа с треком «Мичико» будем слушать прямо сейчас. Кстати, песня очень коротенькая и, похоже, сгенерирована искусственным интеллектом. Но это не точно. Да и какая разница, если звучит она классно.

0: планеты.
1: Популярный азербайджанский поп-дуэт Айзюн Казимова и Рауф Ахмедов покоряет хит-парады своей страны с композицией «Ярасим Мене», что в переводе с азербайджанского «Ты мне к лицу». Ну а клип, в котором исполнители зажигают на грандиозной вечеринке в стиле великого Гэтсби, пропитан роскошью, яркостью, элегантностью.

0: слушаешь «Парад планеты» на Гумилев.
1: Электронный проект Tech Nation выпускает танцевальные треки в жанрах тех, хаус и электроник. Сейчас представляю вам трек «Моандо Ларата», который завирусился в соцсетях и звучит, кстати, очень стильно. Мне нравится, надеюсь, вам тоже.

0: Если не хочешь пропустить следующий выпуск «Парада планеты», то я напомню, что его можно услышать по субботам в час дня и по четвергам в 9 вечера. Я собрала для тебя необычные треки всего мира, которые ты вряд ли услышишь на других радиостанциях. С тобой была Олеся Василькова. До встречи в эфире.
1: Худшая не краины.

0: Песто!
1: Куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: познакомили. 14 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.кай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне посетил предприятие «Савушкин продукт». Глава государства выразил благодарность работникам.
6: За рамками официоза, который я высказал, вы просто молодцы. Я вам очень благодарен. Я понимаю, что и вы зарабатываете что-то. И хозяева, создатели всего этого, частное предприятие, это свидетельство того, что я с уважением отношусь к частным предпринимателям и будем их поддерживать. Но нужен результат. И как я им просто и откровенно говорю, мужики, вот и вашим сегодня говорю, надо делиться. Не со мной. Надо делиться с теми, кто с вами рядом работает, кто на вас работает. Потому что вот эти сыры и та продукцию, которую вы создаете, это плод ума, опыта и устремлений специалистов. Без денег, без специалистов этого бы не было. Ну а, кроме всего прочего, в это вкладывает труд обычный, простой человек. От крестьянина до вашего рабочего на этом предприятии. Поэтому надо делиться с людьми. Надо, чтобы люди свое всегда получали. Но это будет тогда, когда будет результат. Не будет результата, никто вам из кармана деньги не даст. Поэтому живите дружно, цените своих специалистов. Цените тех, кто вкладывает деньги в это предприятие. Цените тех, кто своими руками создает славу не только этому предприятию, не только Брестской области, и не столько им, сколько нашей стране, нашей Беларуси. Поэтому редкий орден, новый орден – это ваша заслуга. Все, что я должен для вас сделать, я буду делать. И поверьте, за мной не заржавеет. Делайте добро, и тогда вы найдете всегда со стороны наших властей всяческую помощь и поддержку, по крайней мере, с моей стороны. Счастья, успехов вам и позвольте мне выполнить эту почетную миссию.
7: Узнагородить орденом Працоўнай Славы открытое акционерное товариство «Савушкин продукт». Орден вручается генеральному директору Савчицу Александру Васильевичу.

Генконсульство Беларуси в Красноярске и Новосибирске откроют до 1 ноября. Соответствующее постановление опубликовал Совет министров. В связи с открытием генконсульств отделения белорусского посольства в этих городах будут закрыты ранее. В этом году генконсульства уже начали работать в Казани и Уфе. Финансирование расходов поручено Минфину в пределах средств, которые предусмотрены МИД в бюджете. В Гомельском районе в реке Сош утонул подросток. 15-летний житель деревни Шарпиловка накануне отдыхал у воды вместе с приятелями. Парень зашел в реку и вскоре исчез из вида. При этом подростки не оповестили взрослых о происшествии. После обращения родных в милицию на берегу нашли вещи юноши, затем водолазы обнаружили его тело. Обстоятельства гибели выясняют следователи. Спасатели призывают родителей усилить контроль за досугом детей и разъяснять им риски нахождения у воды. Воды без присмотра. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в
3: 21.00.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Своя реклама.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375 29 131 11 26.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400. Первого августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 35 до 36 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Практически каждый парень родом из 90-х при слове «компьютерный клуб» может ненадолго впасть в состояние мечтательного оцепенения. В интернет-кафе жили, порой в буквальном смысле этого слова, росли, находили и теряли друзей, спускали свое будущее в трубу или наоборот, открывали невиданные перспективы после новых знакомств. В конце 90-х, начале нулевых, локальная сеть и высокоскоростной интернет были мечтой многих подростков. Именно поэтому компьютерные клубы пользовались популярностью. Там можно было посидеть в интернете или поиграть в популярные на тот момент игры, например, Counter-Strike. Кто-то играл в нее просто для души, а кто-то относился со всей серьезностью. Люди создавали кланы, устраивали тренировки, локальные и даже межклубные турниры.
0: Олдскулы свело.
2: Как правило, постоянных посетителей компьютерных клубов всегда можно было разбить на следующие категории – пользователи. Они оплачивали время, садились за компьютер и играли, либо сидели в интернете. Наблюдатели или советчики – представители данной категории не пользовались услугами клуба, а подсаживались к другу или незнакомому человеку, чтобы просто посмотреть. Попрошайки. Их функция состояла в том, чтобы клянчить у игрока либо деньги на аренду компьютера, либо оставить им полчасика на поиграть. Изначально попрошайки даже могли притворяться наблюдателями или советчиками, а потом уже начинали приводить в действие свой коварный план. Халявщики. Представители этой касты не выпрашивали компьютеры. Они всегда были начеку. Если вдруг у пользователя еще не кончилось время и ему пришлось уйти, то любители халявы были тут как тут. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
3: Гучанне краины.

0: Реклама на радио.
1: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
2: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
3: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
4: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире службы информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президенту Беларуси Александру Лукашенко во время посещения площадки «Савушкин продукт» в Березе подарили бронзовую скульптуру коровы в натуральную величину. Глава государства пообещал разместить ее во Дворце независимости. Она дополнит уже находящуюся там скульптуру зубра. Подарок фактически воплотил ранее озвученное президентом пожелание установить памятник корове. Александр Лукашенко особо отметил роль этого животного в истории страны. По словам белорусского лидера, корова была настоящей героиней в годы Великой Отечественной войны, в партизанских отрядах даже в самой глубинке почти всегда имелась хотя бы одна корова. В Беларуси с сегодняшнего дня начались выплаты материальной помощи к школе для многодетных семей. Размер единовременной выплаты составляет 159 рублей 11 копеек на каждого ребенка-школьника. Это 30% от действующего прожиточного минимума. Помощь предоставляется всем многодетным семьям с тремя и более детьми, независимо от уровня дохода. За получением выплаты нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства, за исключением Минска и отдельных районов Брестской, Витебской и Гродненской областей, где документы принимают по месту учебы ребенка. Рогачевщину посетили управляющий делами президента Юрий Назаров, губернатор Иван Крупко и помощник президента инспектор по Гомельской области Юрий Валеватый. Основной акцент рабочей поездки был сделан на уборке урожаев и вопросах дисциплины. В ходе осмотра объектов руководством было дано поручение по наведению порядка и благоустройству территории хозяйства Годиловичи. Коллектив хозяйства активно выполнял поставленные задачи. Сегодня к работам подключились более 100 сотрудников Рогачевского молочно-консервного комбината и Рогачевский МКК-сервис. По указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова, в связи со сложной дорожной ситуацией в стране личный состав ГАИ поднят по тревоге и несет службу в усиленном варианте. Только за два дня на Брещине произошло 6 ДТП, в которых 5 человек погибли и 5 получили ранения. По указанию главы МВД для стабилизации ситуации на Брещине, экипажи ГАИ, в том числе мотопатрули из Гомельской и Гродненской областей, направлены в регион. Также сформированы дополнительные наряды спецподразделения ДПС «Стрела» МВД. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
5: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
4: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: Второго августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
3: Телефон 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Беспокойтесь за близких, которые живут далеко от вас? Их телефон молчит, а в голове уже крутятся тревожные мысли? Белорусские специалисты решили эту проблему, разработав приложение «ЯОК». Принцип прост. Пользователь дважды в день, утром и вечером, нажимает в приложении кнопку «Я в порядке». Если отметка не появляется вовремя, доверенное лицо получает уведомление по СМС, пушу или email. Приложение запустится даже на старом смартфоне, справится со слабым интернетом. А если связь пропадет, отправит СМС. Попросите близкого установить его и указать ваш номер или почту для уведомлений. Это решение идеально подходит для пожилых родителей, живущих отдельно, одиноких людей, которым важно, чтобы кто-то был на связи, людей с хроническими заболеваниями, соседей или соцработников, присматривающих за пожилыми людьми.
0: Техно-джунгли.
1: Самое главное, базовый функционал приложения ЯОК полностью бесплатный. Никаких сложных настроек, никаких лишних данных. Только спокойствие для вас обоих. Спокойствие за близких без лишних хлопот, а расстояние больше не станет преградой для вашей заботы. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Третье Всебелорусское народное собрание состоялось 2 и 3 марта 2006 года. Его лозунг – «Государство для народа». Участники представительного форума проанализировали результаты реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2001-2005 годы и рассмотрели проект аналогичного программного документа на ближайшие 5 лет. Как отметил в своем докладе президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, «Мы сумели сделать нашу страну не только суверенной, но и экономически независимой, что гораздо сложнее». Все, о чем мы договаривались на втором Всебелорусском народном собрании, реализовано и воплощено в жизнь. Векторами новой пятилетки были объявлены всестороннее развитие человека, рост реальных доходов населения, инновационное развитие экономики, энерго- и ресурсосбережения, рост экспорта и повышение конкурентоспособности белорусской продукции, развитие агропромышленного комплекса и возрождение села, строительство жилья и развитие малых городов. Также было принято обращение, в котором подчеркивалось, что выработанная и опробированная за годы 2 пятилеток белорусская модель социально-экономического развития показала свою эффективность. На всенародном вече выступили также зарубежные гости, которые дали высокую оценку достижениям Беларуси за последние 5 лет.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. В Минске состоялся памятный митинг, посвященный 30-летию открытия мемориала «Остров мужества и скорби». В мероприятии принял участие государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. Участники митинга возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания. Мемориал «Остров мужества и скорби» был открыт 3 августа 1996 года и посвящен памяти белорусов, которые погибли при выполнении интернационального долга. Культура без границ. Сегодня и завтра на летней эстраде на набережной реки Ушайки пройдут дни белорусского кино в Томске. Томичам и гостям города представят 6 картин современных белорусских авторов. «Классная», «Лист ожидания», «Время вернуться», «Песня сирен», «Переломный момент» и «Одно на двоих». Помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Волеватый сегодня работал в Светлогорском районе. Здесь убрано свыше 60% площадей с учетом рапса, зерновых 53%. На предприятии «Боровики» убрано более 70% площадей, намолочено свыше 2,5 тысяч тонн вместе с рапсом. В хозяйстве приступили к уборке пшеницы. Юрий Волеватый обратил внимание на соблюдение технологий, безопасность и эффективность работ, а также осмотрел зерновых. Зерносушильный комплекс и животноводческий объект. На Гомельщине установлен новый производственный рекорд. Водитель предприятия «Бывальки» Лоевского района Виктория Поздняк в ходе уборочной кампании перевезла 2000 тонн зерна. Достичь знакового рубежа молодой специалисту помогли ежедневный труд, дисциплина и преданность делу. Прямо в поле девушку поздравили первый секретарь ЦК БРСМ Владимир Павловский, первый секретарь Гомельского областного комитета БРСМ Игорь Назарчук. Представители Союза молодежи поблагодарили девушку за вклад в продовольственную безопасность страны и вручили награды. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Более полувека назад американский радиоинженер Эл Гросс придумал пейджер – прибор, позволявший получать сообщения, посылаемые по пейджинговой сети. Первый в мире пейджер выпустила компания Motorola в 1956 году, и предназначался этот приборчик для срочного вызова больничных врачей к пациентам. В Европе и Америке расцвет устройства пришел на 80-е годы, а на постсоветском пространстве пейджинговая связь стала популярна в начале 90-х. Мобильный телефон тогда все еще оставался недоступной роскошью для большинства. Зато прикрепленный к ремню приемник был своего рода символом успешного человека. По состоянию на начало 2003 года пейджерами пользовались около 60 тысяч белорусов. До того, как мобильные телефоны их вытеснили, дела в отрасли шли неплохо. Разница в цене между пейджерами и сотовыми телефонами на первых порах оставалась достаточно существенной. А биперы даже предлагались в аренду, и был рынок подержанных моделей. Диапазон цен варьировался где-то от 15 до 40 долларов за устройство. Клиентов пытались заманить всеми возможными способами. Была даже реклама, которая гласила, что без пейджера ваш ребенок – беспризорник.
0: Олдскулы свело.
2: Пейджер работал принципиально иначе, чем привычный сейчас телефон. В каждом крупном городе была пейджинговая компания со своими базовыми станциями, которые работали на определенных частотах. За каждым устройством был закреплен свой номер, и чтобы отправить сообщение, абонент должен был позвонить оператору, назвать номер пейджера и продиктовать текст сообщения. Длина текста приблизительно равнялась привычному СМС-сообщению. При этом операторы могли отказать в отправке оскорблений и мата. Главная особенность пейджера в том, что работал он только на прием. А если абонент находился вне зоны доступа, сообщение терялось. Кстати, пейджинговая связь кое-где существует и до сих пор. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугороднее, 22.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Второго августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375-29-865-00-11.

0: все скажет музыка.
1: Музыка твоей страны.
2: По преданию синей птицы счастье входит в дом, и от прошлых бед

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Победителей конкурса «Строительный Олимп-2026» наградили в Минске. Первый замминистра архитектуры и строительства Владимир Наумович заявил, что строительная отрасль показывает хорошую динамику в первом полугодии и служит драйвером роста. В канун Дня строителей руководитель поздравил работников отрасли и коллективы производителей стройматериалов, отметив, что сфера создает рабочие места и стабильно развивается. К мировым новостям, УЕФА требует отставки главы ФИФА Джани Инфантино. Союз европейских футбольных ассоциаций выдвинул ультиматум руководителю. Если Джани Инфантино не уйдет сам, Союз планирует вынести ему вотум недоверия, который готовы поддержать все 55 стран-участниц УЕФА. Причиной серьезного кризиса стали планы ФИФА продать долю коммерческих прав на чемпионаты мира. Эти намерения вызвали резкую критику в спортивном сообществе, и после волны протестов со стороны футбольных чиновников Джани Инфантино был вынужден отказаться от продажи. Члены Совета Республики поддерживают традицию помощи будущим школьникам. В преддверии нового учебного года сенаторы присоединяются к благотворительным акциям по подготовке детей к школе. В Гомельском районе в рамках акции «Соберем портфель первокласснику» участие приняла член Совета Республики Екатерина Зинкевич. Сенатор поздравила выпускников детского сада «Радуга-град», вручив им портфели со школьными принадлежностями. Знай наших, гомельская спортсменка Татьяна Климович в паре с Еленой Фурман стали чемпионками Европы по двойке парной. Белорусские одержали победу на проходящем в итальянском Варезе чемпионате Европы по академической гребле. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Куда?
5: Зачем?
6: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
8: Тяжело просыпаетесь?
9: Да еще 5 минут еще.
8: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Одесі. 15 жнівня у Петриковському районі пройде 9-й міжнародний фестиваль етнокультурних традицій «Кліч Полесся». Махчимость докрануться до спадщини протков. Гостинність Полішуков, самобитная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас чекають полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-класси ремесленников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавішах можно убачить полесскую пригажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесся. Едем в гости до Полішуков. Сустракаемся у Ляскавішах 15 жнивня.
1: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Своя реклама.
1: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно. Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Второго августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых, и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Организация уборочной кампании остается в центре внимания членов Совета Республики. Сенаторы продолжают рабочие поездки по всем регионам страны. Парламентарии лично оценивают, как идет уборка урожая, в каких условиях трудятся аграрии и насколько хозяйства готовы к рекордным нагрузкам. В фокусе внимания не только темпы уборочной, но и техническое состояние зерносушильных комплексов, наличие топлива, исправность транспорта, безопасность и бытовые условия работников. Особые слова признательности парламентарии выражают передовикам уборочной кампании. Белорусов, которые любят фотосессии в полях, предупредили о крупных штрафах. Яркие кадры среди подсолнухов или рапса могут обернуться серьезным счетом. Прямого запрета на съемку нет, но если во время фотографирования помнуть или повредить посевы, это будет считаться умышленным уничтожением или повреждением чужого имущества. Максимальный штраф – 30 базовых величин. В Гомеле в микрорайоне «Новая жизнь» появилась площадка для выгула и дрессировки домашних животных. Для активного отдыха и воспитания четвероногих питомцев площадка оборудована горками, слаломом, балансиром, тоннелем, кольцами и барьерами. Проект воплощен в жизнь благодаря инициативе территориального общественного самоуправления «Волтовские озера», работников ЖУ номер 17 предприятия «Железнодорожное» и жителей микрорайона «Новая жизнь» при поддержке советов депутатов и местной администрации. И еще одна информация напоследок. Завтра хоккейный клуб «Гомель» проведет свой первый матч в рамках розыгрыша Кубка Солея 2026. Команда из областного центра сыграет в гостях у смоленского «Славутича». Начало встречи в 14:00. Прямая трансляция будет доступна на YouTube-канале «Хоккей Беларуси Экстралига». И на этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Моя реклама.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: И сейчас плати потом. Ваш доход – ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом, комиссионная продажа, срочный выкуп и выгодный трейд-ин. Сток Авто, город Гомель, Междугородняя, 22.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжаете в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgi-gomel.by.
2: Второго августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Дэнди, Дэнди, мы все любим Дэнди, Дэнди, играют все. Те, кто рос в 90-х, точно помнят этот слоган из рекламного ролика. Дэнди – игровая 8-битная приставка, неофициальная копия японской игровой станции Famicom от компании Nintendo. Да-да, все приставки Дэнди в 90-е годы были подделкой дешевой копией приставки NES Nintendo Entertainment System, продававшейся в Европе и США. В России Дэнди выпускалась с конца 1992 года компанией Stipler. История затронула и игровые картриджи к приставке Дэнди, которые изготавливались в Китае, что значительно сказывалось на их качестве. Пластиковые оранжевые боксы, которые часто ломались, игры, в которых были японские иероглифы, заведомо непроходимые уровни и даже несуществующие версии игр. Несмотря на все это, приставка, которая официально стоила в то время $94, была мечтой подавляющего числа детей и подростков того времени. С 1994 по 1996 год на территории бывшего Советского Союза шла телепередача «Дэнди. Новая реальность», главным ведущим которой был Сергей Супонев. Данная телепередача шла не более получаса, и в ней рассказывалось о популярных играх для приставки «Дэнди» от компании Nintendo и 16-битных Sega Mega Drive. В эпоху отсутствия интернета Супонев был, по сути, первым игровым стримером на постсоветском пространстве.
0: Олдскулы свело.
2: Наверное, самыми популярными играми тогда были «Супер Марио» и «Танчики». Были игры по известным мультсериалам и фильмам. Многие взрослые любили с помощью специального пистолета пострелять уток или вступить в схватку с бандитами на Диком Западе. Дети готовы были часами просиживать у телевизора с приставкой. А так как зачастую телевизор в семье был один, то ссор на этой почве было много. Чего только родители не придумывали. И хватит играть, кинескоп посадишь. И не будешь хорошо учиться, заберу приставку. Сначала сделай уроки. Потом часик можешь поиграть. В общем, все, как и сейчас с планшетами, телефонами и компьютерами. С тех пор изменилась только графика, которая эволюционировала настолько, что стало трудно отличать игровые объекты от настоящих. Да и это все чисто условно. Ведь в играх главное не графика. Майнкрафт и множество пиксельных игр нашего времени не дадут соврать. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
4: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
5: Мне ударных.
4: Радиовечеринка «Электроника без границ».
6: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Гламуром зараз уже нікого не здивиш, але тепер у моде бомж-стайл. Тренд, який можуть себе дозволить не всі. Сьогодні одрознить багатея от бедняка непросто. Подробязні про гэты незвичайний стиль у программе «Мода на мове». З вами Олеся Василькова. Некоторые стилисты говорят, что бомж-стайл з'явился после того, как один фотограф опубликовал здымки китайского бомжа Чен Гожуна. Але и на обшарах СНД был знойдены свой натхняльник этого незвычайного керунку. Луки стильного бомжа Славика так само облетели у весь свет. И многие голливудские знакомитости Джонни Депп, Киану Ривз, Брэд Питт, Сара Джессика Паркер и иншие почали копировать этот образ. Таким чином, бомж-стайл – это переймание в образу одения людей, которые живут на улице. Отсюль с получением несполучаемого. Меховатые, великие и растягнутые речи, рваные джинсы и незашнурованные массивные червяки на тракторной подешве. Комфорт и зручность. Никаких абцасов и тесной вопротки. Так само, это еще и экологичный выбор, потому что можно не соромиться подбирать модные образы у секонд-хендах.
0: Мода на мове.
1: Многие выбирают бомж-стайл, потому что он адлюстровывает их життевые принципы. Например, протест супроть бездумного притримливания модных тенденций и незалежность от стереотипов и чужого меркования. У бомж-стайле, как и у любым иншим, важно почуття меры и пропорций. Будьте у тренде. И наприкінці не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

0: Твоя реклама.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. Дёке Запад. Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: 2 августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: нас рекламируются все.
1: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
4: Голоса Беларуси.

одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Гомеле 20 часов.
1: Опять встать?
2: Куда?
3: Зачем?
4: Который час?
5: Можно я сегодня никуда не пойду?
0: Тяжело просыпаетесь?
1: Да еще 5 минут.
0: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Помните, как в 90-е годы нашу жизнь заполнили чудеса импортной техники? Оборудование, сделанное в СССР, стремительно устаревало, а на смену ему приходили устройства, которые навсегда останутся в памяти поколения того времени. Одно из таких – компактный автоматический пленочный фотоаппарат, получивший массовое название «мыльница». Существует две версии, почему это устройство называют именно так. Первая, потому что они мылят, то есть не фокусируются. Вторая, потому что дешевые варианты фотоаппаратов со встроенным выдвижным объективом в закрытом состоянии очень похожи на обычную емкость для мыла.
0: Олдскулы свело.
2: Мыльницы были предельно простыми в эксплуатации, и цена их была доступной. Конструкция была незамысловатой. Зачастую камера имела пластиковый объектив и единственную кнопку «пуск». Естественно, дополнительных настроек выдержки фотоаппарат не предполагал. В некотором роде эти камеры были уникальны. Использовать их мог даже ребенок. Ведь от своего владельца они не требовали ничего, кроме пленки и батареек, чаще всего пальчиковых. Отсняв 12, 24 или 36 кадров, нужно было найти ближайший пункт проявки и изготовления фотографий. Как правило, многие пункты продажи фотопленки при ее покупке предлагали бесплатную проявку в качестве бонуса. После проявления лента просматривалась, и на печать отправлялись только самые удачные снимки. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Второго августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Сколько раз вы ловили себя на мысли, вот бы робот-пылесос умел подниматься по лестницам. Теперь это больше не мечта. Компания Roborock воплотила идею в жизнь, представив Saras Rover, устройство, которое не обходит препятствия, а преодолевает их. Главное преимущество модели в том, что во время подъема робот продолжает убирать ступени. Это делает его особенно полезным для многоэтажных домов и многоуровневых пространств. В основе конструкции две выдвижные ноги по бокам, работающие в связке с колесами. В обычном режиме Saras Rover передвигается на четырех колесах, как традиционные пылесосы, но как только устройство обнаруживает лестницу или другое препятствие, система активирует механические опоры. Они выдвигаются из корпуса и превращают колеса в подобие ног. Каждая нога двигается независимо, подстраиваясь под рельеф поверхности.
1: Техно-джунгли.
2: Нейросеть устройства обучалась на данных о преодолении 127 различных типов лестниц, порогов и препятствий. Благодаря этому робот справляется с прямыми, изогнутыми и винтовыми лестницами, в том числе с ковровым покрытием и закругленными краями ступеней. Компания Roborock отметила, что это реальный продукт в разработке, но точные характеристики, включая емкость аккумулятора и время автономной работы при активном использовании ног, цену и сроки запуска в серийное производство пока не раскрывают. Пока это концепт, но его появление уже дает надежду, что в ближайшем будущем роботы-пылесосы станут еще умнее и функциональнее. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: Гомеле. 21 час.
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Новости искусственного интеллекта.
4: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
5: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
4: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель ФМ».
5: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
6: Включай радио Гомель ФМ.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! С сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Второго августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

мои форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы. Ты любишь меня?

22 августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Современные города задыхаются от смога. Но что, если само здание сможет стать экогероем? Эту идею воплотили в жизнь американские инженеры, создав умные солнечные окна. Внешне – обычные стеклопакеты, но внутри – наноструктуры, преобразующие ультрафиолет в электричество. Достаточно 8 часов света, чтобы обеспечить квартиру энергией на сутки.
0: Техно-джунгли.
1: Секрет в прозрачных фотоэлементах из перовскита – материала, который в 100 раз тоньше кремния. Окна автоматически затемняются при ярком солнце, снижая нагрузку на кондиционеры. Скептики спросят, а если град или ветер? Разработчики из компании Solar Window уверяют, стекло выдерживает ураганные порывы, а срок службы превышает 20 лет. Пока технологию тестируют в небоскребах Дубая, но скоро такие окна могут появиться в каждом доме. Остается ждать, ведь, как говорил Тесла, великие изобретения всегда рождаются на стыке фантазий и науки. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Своя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

2 августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Maxline'ом.
0: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.